Гай, она должна быть настоящей. Всегда должна быть настоящей. Только настоящей. Да-да-да-да-да, настоящей. Опера Кристинов должна быть неизвестной. Не быть обычной популярной. Обязательно кавказской. Должна быть настоящей. Да-да-да-да, настоящей. И только-только настоящей. Да-да-да-да, настоящей. Опера Кристинов должна быть неизвестной. Hey, Kassa! Kassa! Kassa! Kassa! Kassa! Kassa! Kassa!

поэтому, товарищи, нам нужны симфонии, поэмы, квартеты, эти сонаты, сюиты, квинтеты, секс-теты, сюиты, сюиты. Сонатыки мои, развеселые квартетики, кондатки мои. Эх, клинка, калинка, малинка моя, рассипония, поэмка, сюитка моя. Эх, клинка, тишинка, тишинка моя, раскреновая поэмка, сюитка.

gelmez siddah bizce. Gitilmez, gitilmez siddah başım. Yutamak любой попытке проникновения буржуазной идеологии нашу молодежь. Этим ты наши идеи сбережешь. Ну а если буржуазные идеи кто-нибудь воспримет, надолго те